Чья-то прекрасная музыка, детей-органиста. Сквозь метели снежный рой, сзади тащится за мной. О, воротили с рыжей головой. Это ведьми злой каприз, догоняет меня лишь.

Как смешно шинель трещит, под когтями трепещит. Жалко тело мое, не плачь, Лили. Угасает в жизни свет, близость тел теперь как бред.